где никто не сел, так и мысль о духовном возрождении, раз посеянная в человеческих умах, стремительно овладевает и взрывает изнутри.